Sean. All right, Sean, form authority gain 3074, days 8 of 518, form the Wolfman 40532. Line number 1, track number 1, Cuba, between Mompos 57.11, Mompos 58.00, 0500, 1530. Shaw has permission to pass that report there at Mompos 58.00 without stopping to see the limit there. It's maximum high rail speed. All men equipment are in the clear. It's time for your move. Over. 4-0-5-2-3-9-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-